шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное —

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 27 июня нас ждет пасмурный день. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 21 градус.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
0: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама. Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 27 июня нас ждет пасмурный день. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 21 градус.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
4: «Территория звука».

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесут эти твои самые.
1: Эко-радио. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, 27 июня нас ждет пасмурный день. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 21 градус.
1: Радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио.
1: Эко Радио. Реклама. Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А. Реклама на Эко Радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не знаю сам.

точно такой же.

0: Радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 27 июня нас ждет пасмурный день. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 21 градус.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ Сервис.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
6: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
1: Нижний Тагил, 2026 год.
2: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию.

0: И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: Сегодня ожидается пасмурная погода, возможен дождь в течение дня до плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Максимально заряженная энергия и новиночка от Ava Max и BIA под названием Energy, что переводится как энергия. Энергии вам всем, друзья, на сегодняшний день, на завтрашний день, выходные. Впереди сегодня еще и день молодежи, празднуется всех молодых, конечно же, поздравляю с праздником. Сегодня у нас в городе запланировано мероприятие от Акарадио. Будет кататься трамвайчик, в котором можно будет попеть. Да, его легко узнать, он забрендирован, на нем будет написано здоровыми буквами «Эко-радио». Он будет яркий.

яркого цвета, и проедет он по третьему маршруту. Обязательно ловите и наслаждайтесь тем вайбом, который будет внутри, такой пропускать нельзя. Пока вы его ищете, вам, конечно же, музыку буду ставить в ваши стереосистемы. В этом часе нас ждут Five Star Family, Tiesto, Philando Figueres и BTS в ближайшее время. 11.11 на Среднем Урале. Вы на Эко-радио. Всем доброе утро, всем хорошего денечка. Делай громче и погнали!

0: Авторадио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

В любом случае, включай музыку, если грустно, если скучно, и обязательно будет весело. Филатов Кэра со своим треком «Включи музыку». И мне осталось к ним только присоединиться здесь. В принципе, оспорить абсолютно нечего. И сегодня не просто включая музыку. Сегодня у нас День молодежи, который мы можем круто отпраздновать вместе. И что мы делаем? Мы взрываем привычные трамвайные маршруты. НК Радио выходит на рельсы. Запускаем караоке-баттл прямо в трамвай. С 14 до 16 часов проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай в трамвайчик, пой, танцуй и заряжайся энергией родного города вместе с Эко-радио. Эко-радио, День молодежи, твой маршрут, твой драйв, здесь добавить нечего. Вам осталось только поймать наш трамвайчик с 14 до 16, и там будет круто, я вам обещаю. BTS на очереди с треком под названием «Swim», чуть позже Люся Чеботина, Медуза, Леша Свик и Fly Project. 12, 11, 24 на Среднем Урале. Вы на Эко-радио, всем хорошего дня, всех с праздником, всем доброе утро!

0: Это радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи.

0: Айсберг. Билеты в продаже.
1: 2026 год. 0+.
2: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
3: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Project на Экорадио и их мега-хит под названием «Музыка». Но здесь, в принципе, переводить особо ничего не нужно. Просто наслаждайтесь, делайте громче. И всех с днем, молодежь! Друзья, градусы у нас прямо сейчас с треком под названием «На ресницах». Чуть позже «The Pussycat Dolls». Клаб-санг не пропустишь.

0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов.

0: Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио»
2: «Территория звука».
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

Эко-радио. Реклама. Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Кошмар на поезд, скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных дыриниц следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустил мне тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Эко-радио. Погода.
1: Сегодня вечером ожидается пасмурная погода и возможен дождь. Температура воздуха до плюс 16 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду с дождем на протяжении всего дня и до плюс 16. Ветер северо-западный 3 метра в секунду и атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Немецкий рэпер, певец и известный парнишка своими многочисленными коллаборациями и хитами Пауза с новиночкой под названием «Magnetic». Нас прямо намагничивает этим треком.

этому парню, намагничивает на наш сайт akaradio.ru, чтобы за этот трек проголосовать. Действуйте, композиция, как по мне, очень даже достойна лайка, поэтому не жалейте его ни в коем случае. 12.12 на Среднем Урале, всем добрый день, друзья. Также, кстати, напомню, что хит-парад переехал на пятницу в 17.00, теперь проводится. Время есть, успевайте проголосовать. Всех поздравляю с Днем Молодежи, он именно сегодня. Всех молодых ребят, конечно же, в первую очередь. Поздравлю с этим праздником, желаю всего самого наилучшего, успехов, хорошей работы, хорошего настроения, больших деньжищ и классной музыки в ваши колоночки. Такая у нас есть в этом часе. Для вас Хьюгель, Алексей Воробьев, Лэйди Гага, Найова, Тедди Свимс и Дима Билан вместе с Мари Краймбрери вам запустим в колоночку. И Юлиана Караулова прямо сейчас с треком под названием «100 сердец». Делай громче, хорошего тебе дня, пай!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
3: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
5: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
6: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

Давай станцуем вместе, это последний танец, это так нужно сегодня нам. Давай станцуем вместе, и на последней песне тебя в последний раз обниму. Будем стоять на месте и понимать, что вместе.

0: Эко-радио. Погода.
1: Сегодня вечерком ожидается пасмурная погода, возможен дождь до плюс 16 градусов. Завтра ждем также пасмурную погоду, дождь в течение дня, к вечеру возможно даже прояснение. Температура воздуха до плюс 16. Ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Радио. Новинка эфира.

бриллианта российской поп-сцены Джонни и Федук в дуэте с новинкой под названием «Лето». И хороший вопрос задается на самом деле. Лето, где ты? Июнь уже проходит, июль на подходе, и все плохо. Все плохо, все дожди, жары особо нет. Не знаю, вся надежда и ставка на июль. Посмотрим, что будет там. Пока что не очень жарко, но жарко 100% будет здесь, в эфире Экорадио. И не только за эфиром. Сегодня празднуется День молодежи. Всех вас, друзья, поздравляю с этим праздником. В честь этого мы запускаем целый трамвай с 14 до 16 часов, который будет курсировать по третьему маршруту. И это будет не просто трамвай, а такой мобильный центр развлечений, где можно будет и попеть, и потанцевать, и спеть караоке. Буквально через час, менее чем через час уже стартуем. Будьте наготове, буду держать вас в курсе. Пока что возвращаемся к музыке. Holy Flame в этом часе, Dua Lipa, Баста, Дмитрий Журавлев, Kangs, Люся Чеботина и Tame Impala. Прямо сейчас Ava Max с треком под названием Kill It Queen. 13.11 на Среднем Урале. Вы на Экорадио. Всем классного дня!

Экорадио. Реклама. Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

тактику у этих ребят в треке Galaxy. Это Kangs, который нас развлекает. И также можно услышать Экорадио вне рамках радио. Да, сегодня День молодежи, и мы решили закатить настоящий праздник на рельсах. Всех поздравляем, конечно же, с этим праздником. Молодежь — это

наше будущее. И мы сегодня, именно в этот день, взрываем привычные трамвайные маршруты. Ведь Экорадио выходит на рельсы, и мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвай. С 14 до 16 часов будем кататься по третьему маршруту, трамвайному, конечно же, в нашем городе, в брендированном трамвае. Его, я думаю, что ни с кем не перепутаете. Поэтому запрыгивайте обязательно к нам, пойте, танцуйте и заряжайтесь энергией вместе с родным городом и вместе с Экорадио. Сегодня день молодежи. Твой маршрут, твой драйв. Обязательно побудь в этом трамвае, не пропусти это мероприятие. Будет максимально круто. Начнем уже буквально через полчаса. Люся Чеботина пока что на эко-волне с треком под названием «Каблук». Делай громче, поехали.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
7: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
8: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
9: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Часто ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать, и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

Хоть на ночь, хоть на утро, у нас всегда есть музыка для любого времени суток, на любой час, на любую минуту, чтобы вас поддержать в музыкальном классном тонусе. Далее нас в этом часе ждут Fort Minor, Мод, Лукас и Ваня Дмитриенко. Делай громче и наслаждайся вместе с нами.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка.
1: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Экорадио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода и возможен дождь. Температура воздуха до плюс 16 градусов. Завтра ждем также пасмурную погоду. Дождь с утра и днем. Вечером вроде как прояснение. Температура воздуха до плюс 16 в течение дня. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Ее новый трек под названием «Ты помнишь», который будешь ждать также на нашем сайте radio.ru. Обязательно залетайте и проставляйте лайки за этот, ну, такой трогательный шедевр, знаете ли. Напомню, что хит-парад у нас по пятницам теперь в 17.00. Пока что у нас суббота, 14.09 на Среднемурале, 27 июня на календаре. Сегодня празднуется День молодежи. Всю молодежь, конечно же, поздравляем с праздником. И в этот день радио приглашает вас на самое необычное караоке прямо в трамвае. Сегодня в 14.00, то есть уже стартовал музыкальный вагон, который отправляется от остановки Островского в сторону центра и будет курсировать 2 часа. Вместе с вами в рейс отправляются ведущие Экорадио Вика Чехова и Александр Данилов, а тагильские музыканты исполнят авторские песни и любимые хиты. Все расписание трамваев выходного дня на сайте tagiltram.ru, поэтому ждем вас в этом трамвайчике, вы его не перепутайте, он брендированный, на нем будет здоровыми буквами написано «Экорадио». Центр веселья сегодня там. Залетайте и обязательно в этом поваритесь. Также «Экорадио» выражает благодарность директору МУП «Тагильский трамвай» Игорю Темнову, также Елене Подойниковой, Александру Брунову, Ларисе Боровиковой и Светлане Дугановой за помощь в организации этого праздничного музыкального проекта. На это праздники жизни не хватает только тебя. Трамвайчик, напомню, тронулся. Ищи его по маршруту. Пока что от Островского в сторону центра он будет двигаться. Срочно туда запрыгивай и пропитывайся просто этой энергетикой, которая царит внутри. Пока ищешь, для тебя, конечно же, музыка. В этом часе нас ждут Женя Трофимов и «Комната культуры», Дэвид Гетта, Артем Качер, Кэтса и Ольга Серябкина и Оффенбах. Прямо сейчас Минелли и трек под названием «Nothing Hurts». Хорошего тебе денечка. С праздником. Погнали!

0: Авторадио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: «Алмазу 25. Подарки и скидки для вас». «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73, Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
7: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Сайна и Караню с треком под названием «Габриэла». Габриэлу мы ставим на паузу, чтобы сообщить важную новость, друзья. Трамвайчик, эко-трамвайчик уже выдвинулся. Едет он в район города с красного камня. Его несложно узнать. Он весь брендирован в надписях «Экорадио». И что это за трамвай? Это в честь Дня молодежи запускаем целый состав, в котором не просто едут пассажиры и смотрят в окно, а где поют, пляшут и получают хорошее настроение. Поэтому, если ты готов хорошо провести время, полезно провести время и проехать от точки А в точку Б, то, пожалуйста, лови наш трамвайчик, запрыгивай и поздравляй всех с Днем молодежи. Тебя тоже там поздравят, надают каких-то подарков, попоешь, попляшешь, будет очень классно. Скорее ловите и наслаждайтесь этой атмосферой, там будет очень круто. А расписание трамваев, если кто-то не знает, где как поймать, можно найти на сайте tagiltram.ru, поэтому ждем вас именно там. До встречи! Ольга Серябкина прямо сейчас с треком под названием «Медляк соли». Пока ты ищешь трамвай, поможет тебе скрасить твое одиночество. Поехали!

0: Эко-радио. Реклама. Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU. Имя первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: И продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
5: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
6: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
5: «Территория звука».

Нам говорят о том, что они не вернутся сегодня домой в треке Never Go Home Tonight. И почему? Потому что, друзья, сегодня день молодежи, будем гулять, веселиться до утра, прямо сейчас. Можно даже спеть и сплясать благодаря нашему эко-трамваю, который ходит по городу и едет уже где-то в районе Островского. Обязательно находите, залетайте и получайте массу удовольствия. Там сегодня не просто поездка от точки А в точку Б, а караоке, танцы, подарочки, розыгрыши и все, что только можно представить, все там есть. Обязательно залетайте и наслаждайтесь. Всех поздравляем с Днем молодежи. И сегодня помни, твой маршрут — это твой драйв. Антон Токарев у нас на очереди с ремейка под названием «Седьмой лепесток», который поможет вам найти путь к этому трамваю. Делай громче.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода, возможен дождь и температура воздуха до 16 градусов. Завтра ждем также пасмурную погоду, к вечеру прояснение и температура воздуха до плюс 16. В течение дня также возможен дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Энергичный трек от Ava Max и BIA. Называется он Energy. И это Energy мы даем вам здесь на Эковолне с помощью вот таких вот энергетичных новинок. И не только, друзья, сегодня у нас День молодежи. Прям максимально энергичный день. Всех, конечно же, поздравляем и приглашаем на самое необычное караоке прямо в трамвае. Сегодня с 14 часов уже стартовал маршрут. Трамвайчик катается. Пока что 15-10 на Среднем Урале. Еще целый час практически будет ездить. Так вот, что это за вагон? Музыкальный вагон, который уже давным-давно курсирует в сторону центра, по большей части, и будет он так еще ездить и ездить до 16.00. Вместе с вами в рейс отправляются ведущие радио Вика Чехова и Александр Данилов, а тагильские музыканты исполнят авторские песни и любимые хиты. Скучно точно не будет. Расписание трамваев выходного дня на сайте tagiltram.ru, так что ждем вас всех там. Также Экорадио выражает благодарность директору МУП «Тагильский трамвай» Игорю Темнову, также Елене Подойниковой, Александру Брунову, Ларисе Боровиковой и Светлане Дугановой за помощь организации этого праздничного музыкального проекта. Он очень классный, очень энергичный. Всем советую найти прям трамвайчик, залететь в него и вместе с нами попеть, поплясать, получить призы и получить максимально классное настроение. Всем желаю удачи в поиске, пока ищите вам в дорогу. Леша Свик, The Weeknd, Немига, Тиесто, Звонкий. Прямо сейчас D.O.D. вместе с Папи Бэкскам, трек с названием Confession запустим в колоночки. Всем желаю хорошего денечка, всех с праздником, погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Летите, друзья, летите туда, где есть наш эко-трамвай. Он уже катается по всему городу, и буквально 30 минут осталось уже до завершения маршрута. Кстати, только что он проехал по Ленина, едет в сторону драмтеатра. Следующая остановка, я так думаю, что это Александровский пассаж. Обязательно, обязательно туда залетите. Там можно спеть, можно станцевать, можно получить просто массу классного настроения и послушать хороших ребят. Я думаю, все в ваших руках. Вам осталось просто ускориться, запрыгнуть и прокатиться. Масса хорошего удовольствия вам обеспечена. Эйлок и Биберекс прямо сейчас вам помогут их отыскать с трека под названием Deep in Your Love. Всем хорошего денечка, всех с Днем Молодежи. Едем дальше.

0: Авторадио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Солнце, мегахит под названием Love on my mind. Здесь на Экорадио для всех вас, друзья. И спешу напомнить, что мы сегодня празднуем вместе с Экорадио День молодежи. И есть последний шанс запрыгнуть в последний вагончик. А в какой вагончик? Эко-вагончик. Да, друзья, трамвай ездит брендированный полностью под Экорадио, в котором не просто люди катаются из точки А в точку Б, а поют, танцуют, получают классные призы и хорошее настроение. Да, трамвай уже потихонечку движется к завершению, то есть на остановочку Островского, где-то в районе Красного Камня он сейчас находится. Ловите, успевайте заскочить в этот последний вагончик и получить массу классного настроения. Мы вам в этом обязательно поможем. Баста, Диана Арбенина и Алекс Скляр, Александр Скляр, Сергей Бабунец и много еще ребят скопились в этом треке под названием «Сансара», который запустим прямо сейчас. Надеюсь, он поможет вам как раз успеть в этот трамвайчик. 15:40 на Среднем Урале. Всех с Днем молодежи. Всем всего классного денечка. We'll be right back.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 28 июня будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду. Температура воздуха опустится до плюс 17 градусов.

0: Радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Раданг усиленная. Нагрузка до 180 килограмм. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
1: Нижний Тагил, 2026 год.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер. В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM.

0: голосуй ekoradio.ru.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: «Эко-радио» представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на «Эко-радио».

0: Авторадио. Реклама.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 28 июня будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду. Температура воздуха опустится до плюс 17 градусов.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Это радио. Реклама.
1: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организаторе акции, правила проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
1: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио.

0: Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 28 июня будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду. Температура воздуха опустится до плюс 17 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 28 июня будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду. Температура воздуха опустится до плюс 17 градусов.

Ты для меня появись мне хоть в снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет, я один, и я каждый считаю момент.

Я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя.

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебя.
1: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
2: Вот это номер! По будням слушайте утром.

0: шоу на Экорадио. 8:30. Ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Экорадио представляет проект «Депутатские вести» в четверг в 17:00. Депутат

0: по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй. Экорадио.ру.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Экорадио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 28 июня будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду. Температура воздуха опустится до плюс 17 градусов.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличия.

0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
5: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного –

0: на Среднем Урале 21 час.
1: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
2: Всем доброго времени суток на волнах самой правильной танцевальной и развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Сегодня я порадую вас большим количеством новинок, классной музыкой и анонсами ближайших ярких фестивалей и мероприятий. Я собрал 11 треков и надеюсь, что они вам понравятся. Начнем с премьеры – совместной работы Хуана Иванеса и Николаса Виана. Трек получил название «Glow State» – «Состояние свечения» и был издан на рекорд-компании «Ortho Stranger». С вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу «Digital Emotions». Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.

красивые позитивные мелодии. А теперь приятное известие. В рамках моего проекта «Сумерки» в Москве состоится выступление Хуана Ибанеза. И это будет 26 сентября. Подробная информация о ближайших выпусках моего радиошоу. А далее трек «Все мы волки». Вот такое интересное название дал своей композиции Тамир Регет. Мы слушаем версию в ремиксе Камила Сакламента и Андре Мората.

Кристин Смит, владелица и создатель своего лейбла Tronic. Вернувшись из техно в прогрессив, Кристин продолжает нас радовать своими новыми релизами. Результат, как всегда, превосходит ожидания. Новая работа Кристин Смита получила название «L'amour toujours». Многие диджеи в полном восторге от этого релиза. Ну что ж, а я в комментариях жду ваши впечатления.

слушаете радиошоу Digital Motion. С вами я, Владимир Фонарев, и я продолжаю вас знакомить с новинками прогрессив хаус музыки. Далее интересная коллаба. Нас ждет бразильский продюсер Denox, который, кстати, в июле выступает в Казани и в Москве, и столичный проект Moss. Они сделали совместную композицию, которая получила название Music Matters и была издана на лейбле Guy Mazzura. Итак, очередная новинка в радиошоу Digital Emotions.

Как всегда, по традиции, в середине программы я представляю свои гастрольные выступления. На этой неделе, в пятницу, 26 июня, и мы отправляемся в Ростов-на-Дону, где на площадке клуба «Эмбарго» состоится «White Party» с участием потрясающих артистов и выступлением итальянского саунд-продюсера Арти Квайта. Уже 27 июня мы в Москве, в Кичапи, и нас ждет Digital Emotions Night. 4 июля я буду выступать в Новосибирске на фестивале «Электронная музыка Простор». Подробная информация о всех моих выступлениях на сайте fonarev.com. Двигаемся дальше. Еще один приятный трек, который уже звучал в радиошоу, но я с большим удовольствием еще раз включил его в этот выпуск.

Дорогие друзья, вы слушаете радиошоу Digital Emotions. Только что прозвучала композиция «Кассиопея» российского проекта «Краса Роса». Далее в музыкальной рубрике «Трек недели» новая работа Лиана Роботи. Получила название «Shake It». И Лиан Роберт – это аргентинский саунд-продюсер, который живет в Копенгагене и создает потрясающие треки, которые заставляют танцпол вибрировать. А этот трек – просто трек «Цунами». Реакция на него просто невероятная. Релиз вышел на лейбле The Soundgarden. Кстати, совсем недавно Лиан Роботи издал...

нарвался и на Digital Emotions. Ну что ж, давайте погрузимся в атмосферу гипносаунда с окружительной низкочастотной линией и мощной динамикой. Leon Robity и композиция Shake It.

Я продолжаю вас знакомить с новинками прогрессив хаус музыки и далее Рубен Карапетян, известный своим неподражаемым стилем продюсирования, он возвращается на лейбл Club Sonica с еще одним двухтрековым мини-альбомом. Композиции, которые вошли в этот мини-альбом, называются The Ways и 1982. Один из крупнейших музыкальных экспортеров

Армении Рубен Карпетян находится в авангарде прогрессивного звучания с момента возвращения в индустрию с 2020 года. Встреча с Рубеном состоится 14 ноября в Москве в рамках моего проекта «Сумерки», где мы снова будем играть для вас и радовать вас, дорогие друзья.

Еще одна замечательная новинка теперь же от Эми Гальвана, который возвращается на лейбл Sad Beat с тремя восхитительными треками. Под влиянием таких культовых групп, как Chemical Brothers, Daft Punk, группа Armada, Эми Гальван прошел путь от гитариста и вокалиста рок-группы до одного из самых самобытных исполнителей на современной электронной танцевальной сцене. Его энергичная, эмоциональная, прогрессивная музыка покоряет танцполы по всему миру. Сегодня мы с вами слушаем его композицию, которая вошла в мини-альбом лейбла Sad Beat. Она называется «Millet».

Завершая сегодняшний парад новинок, еще один аргентинский музыкант, который теперь живет в Берлине. Это Антон Бабичич. Продюсер и диджей, который родился в Розарио. Он очень разносторонний музыкальный продюсер, микшер-ремикшер и мастер-инжиниринг, работающий со многими лейблами. В данном случае новинка является мини-альбом, который называется You, и был выпущен как четырехтрековый мини-альбом на лейбле 1264. Оригинальный трек я предлагаю вашему вниманию, он получил название You, ты. Красивый, энергичный и весьма танцевальный.

Ну что ж, дорогие друзья, пожалуй, на сегодня все. Как всегда, напоминаю, что выпуски моих радиошоу вы можете скачать на моем сайте fonarev.com, а также их можно найти в iTunes в разделе «Подкасты». На моей странице SoundCloud

0: На Среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
3: Overdrive.
4: Overdrive.
5: Overdrive.
6: You are not ready. It could knock you down hard.
7: Overdrive.
4: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.
15: Overdrive.

Добро пожаловать в Overdrive. С вами Алексей Крафт. Открываем час треком «Quantum» — совместная работа итальянца «Анима» и немца «Крис Авангард». «Анима» — Матео Миллери, половина берлинского дуэта «Tale of Us». Кристиан Вон Вэг базируется в Лондоне, работает также как композитор для кино и видеоигр.

«Wannabe», «Волок», американский дуэт из Лос-Анджелеса. Майк Хокинс начинал саунд-дизайнером для видеоигр. Трек издан на Armada Music. Далее «What I Do» от Пьеро Пирупа, итальянец из Бари, начал карьеру на площадках Апулии. Регулярно издается на Defected Records. Вокал на треке британки Миллиан и американки Хейли Вуд.

«My Mind» Cheyenne Giles, продюсер из Сан-Диего. Релиз вышел на лейбле «Dim Mac Records» Стива Аоки. Далее в эфире «Join Me» от Fab Massimo берлинского продюсера немецко-пуэрториканского происхождения. Трек достиг первой позиции в чарте «Hype Techno» на Beatport и получил поддержку от Bart Skills и Константин Сиболд. Лейбл «Cosmos Records».

0: Wait.
1: Can we stop with the rainbows and the unicorns? Just bring back the techno.
2: Bring back the techno робота-норвежца Ориан Нилсон из Ставангера и голландца Марк Сиксма из Алмере. Ориан Нилсон первый релиз издал на лейбле A State of Trance. Марк Сиксма дебютировал в 9-м на Revealed Recordings Эрика Прида. Трек записан под псевдонимом Нилсикс, объединение фамилий артистов. Релиз вышел на Armada Music.

Детройта, Кевин Рейнольдс и Данте Сондерсон, сын техно-легенды Кевина Сондерсона. Ремикс от Джей Робинсон, издан на Defected Records. В эфире Overdrive, с вами был Алексей Крафт. Слушайте правильную музыку.

0: Они зовут лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
1: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
2: Overdrive.
3: Overdrive.
4: Overdrive.
5: You are not ready. It could knock you down hard.
6: Overdrive.
3: Overdrive.
7: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: No.

Добро пожаловать в «Овердрайв». С вами Алексей Крафт. Открываем час треком «Voy Asylor» от Voji, российский продюсер тех-хауса, который создает гибридное звучание на стыке техно и тех-хауса. Работает с лейблами Revealed Recordings, Bite This и Soav. Трек вышел на импринте Soav Dusk.

Suena el teléfono, voy a salir, voy a salir, voy a salir.

«Waiting for Ya», совместная работа бразильца Нузба и Маларки. Newsby развивает авторский стиль ретро-фьючер, гибрид хаоса и фьючер-бейса. Релиз вышел на лейбле Future House Music –

«Умбия», «Reza and the Tribes» — проект с ориентацией на афро-хаус и этнические текстуры. Ремикс записан американским продюсером Джейсон Чанс из Лос-Анджелеса, который работает в бас-музыке и тех-хаусе. Трек на лейбле «Blanco y Negro Music» —

Буз, швейцарский диджей и продюсер из Цюриха, регулярно выступает на крупнейших площадках мира. Трек вышел на лейбле Syrup Music.

совместная работа колумбийского проекта Discover и бразильца Nuzbe, который переехал из Бразилии в Амстердам и создает музыку в стиле ретро-фьючер. Трек вышел на лейбле STMPD Arts RDS. Вы слушали Overdrive. С вами был Алексей Крафт. Слушайте правильную музыку.

Алексей Крафт. Overdrive.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

лицом транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что ты...

как спички, ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра. Так сказать, не хотел.

беспокоишь. Скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечный вереник следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустил на тебя и знаешь, что снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

гулял с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

мой портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.